0: Ийм ийг гэрэвэр гуаро.
1: Бимар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио. Ор радио.
1: Ор радио.
2: Джей.